0: least make it feel like night.
1: Радио Монте-Карло.

0: go straight to number one.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете...

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: to the company store.
1: Вы слушаете радио Монте.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Неделя испанской музыки на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гельтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гельтек. Наука о красоте.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Радио Монте-Карло.

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Рассматривалось несколько вариантов. В первом случае повышение лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Во втором – стимулирование габаритов, увеличение лимитов в 1,5 раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. Роснефть отрицает ограничения на продажу топлива. Глава компании Игорь Сечин заявил, что они не вводили никаких лимитов на своих ИЗС. По его словам, компания продолжает поставлять на российский рынок практически весь объем производимого топлива и обеспечивает стабильное снабжение потребителей. Сечин добавил, что горючее в полном объеме получают как обычные автомобилисты, так и соцобъекты, бюджетные организации, промышленные предприятия, сельхозкомпании. Сечин также заявил, что заправки компании готовы к стабильной работе на 100%. Суд по делу экс-губернатора Рязани и бывшего мэра Калуги Николая Любимова отложили на 29 июля. Срок содержания обвиняемого в СИЗО продлен до 3 декабря, равно как и срок ареста его имущества. Также суд отказал в прошении сделать процесс закрытым. Отказано судом и в просьбе Любимова помочь заключить контракт с Минобороны и пойти на СВО. Из оглашенных сведений в суде стало известно, что Любимов заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрят в особом ускоренном порядке. Как сообщалось ранее, Любимову вменяют 3 эпизода взяток на 272 миллиона рублей, полученных им в период губернаторства.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Левинбук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Море летней музыки. На радио

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.
1: Пляжи Зеленоградска.
2: Зеленоградск, что в Калининградской области, один из самых, если не самый популярный курорт области в любое время года. Все потому, что здесь отдых у моря сочетается с атмосферой уютного европейского городка. Летом его пляжи с мягким песком и протяженной береговой линией привлекают как любителей спокойного отдыха, так и тех, кто предпочитает активные развлечения. Общая длина побережья здесь составляет около 5 километров, и каждый найдет свой идеальный уголок. Самый живописный и благоустроенный, по общему мнению, западный пляж. Туда стоит отправиться, если хочется насладиться широкой песчаной полосой и чистой водой. Центральный пляж, расположенный ближе всего к вокзалу и пешеходному курортному проспекту, удобен для тех, кто не любит далеко ходить. Впрочем, из-за своей доступности он часто бывает более многолюдным. Для тех же, кто ищет уединения и тепла, подойдет восточный пляж. Он находится совсем близко к Куршской косе. Местные жители назвали его «сковородкой». Здесь, среди дюн и кустарников, почти не бывает ветра, а солнце особенно хорошо прогревает песок. Кстати, если пройти дальше в сторону Куршской косы, можно обнаружить еще и нудистский пляж, но стоит учесть, что вход в воду там каменистый. Инфраструктура городских пляжей Зеленоградска продумана для комфортного отдыха. Есть кабинки для переодевания, спасательные посты и прокат пляжного инвентаря. Любителей активностей ждут водные аттракционы, катание на бананах и ватрушках. После пляжного отдыха всегда можно отправиться на прогулку по Зеленоградску. Его пешеходные улочки с кафе, музеями и старинной архитектурой создают особое настроение. Здесь легко перекусить мороженым или кренделями, а вечером заглянуть в одно из многочисленных уютных кафе с видом на море. Главное преимущество этого курорта – его доступность. Ведь добраться сюда проще, чем до других приморских поселков региона. Правда, в разгар сезона здесь бывает многолюдно. Но даже в такие дни можно найти тихий уголок на берегу Балтики, где ничто не помешает наслаждаться шумом волн и морским бризом.
0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111?
6: 111!
7: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
8: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
9: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен единый QR-код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка. Издательство «Просвещение» заявило о резком росте числа поддельных учебников. Контрафактные учебники и пособия для начальной и средней школы продаются через маркетплейсы, заявили в пресс-службе издательства. Заявлено, что в поддельных учебниках текст переснят с оригиналов, что приводит к плохой цветопередаче и ошибкам в содержании. За информацию о производителях подделок издательство объявило вознаграждение до 500 000 рублей. В Госдуме хотят ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. В Калуге уже 12 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. По результатам экзаменов по химии и русскому языку максимальный результат получили по 6 выпускников. Так, на экзамене по химии 100 баллов набрали выпускники школы номер 17, 3 школьника из лицея номер 36, еще двое из школы номер 45. А на экзамене по русскому языку сотка у учащихся школы номер 13, 24 гимназии, 36 и 48 лицеев и у двоих выпускников школы номер 46.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Горбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
14: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «МДН Решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
13: Неделя испанской музыки. На радио «Монте-Карло». «Лос Дель Рио», «Макарена».
14: Испанский дуэт «Лос Дель Рио» появился еще в начале 1960-х. Антонио Ромеро Монхе и Рафаэль Руис Пердигонес были музыкантами из Андалусии. Много лет выступали с песнями в народном испанском духе и вряд ли могли предположить, что однажды их мелодия станет мировым танцевальным феноменом. Песню «Макарена» сначала услышали в Латинской Америке. После гастроли дуэта в Венесуэле она быстро разошлась по региону, добралась до Пуэрто-Рико, а затем, благодаря туристам и новым ремиксам, попала в США. И уже оттуда началось ее настоящее мировое шествие. В середине 90-х «Макарена» звучала уже везде. На пляжах, вечеринках, стадионах и танцполах. Простые движения, солнечный ритм и припев, который невозможно забыть, сделали свое дело.
13: «Лос Дель Рио», «Макарена».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Более половины российских регионов ограничили найм трудовых мигрантов. Об этом сообщили в торгово-промышленной палате. В пример там привели Петербург, где до конца года сохраняется запрет на работу мигрантов по патентам в такси и курьерской доставке. Всего подобные другие ограничения действуют в 52 субъектах. В ТПП уверены, что рынок труда справляется с такими изменениями, однако бизнес отмечает нехватку сотрудников и рост стоимости их услуг. На прошлой неделе президент подписал закон, который ужесточил правила медосмотра для мигрантов. Теперь пройти его нужно не в течение квартала, а за месяц после въезда в страну. Власти Иркутской области разрешили убийство бездомных собак. Закон приняли местные депутаты, отправили его на подпись губернатору. Нововведение предполагает возможность эвтаназии животных без надзора гуманным способом в исключительных случаях. Решение будет принимать комиссия. Иркутский закон дает право на убийство собак, если они виновны в нападении или смерти людей или переносят опасные заболевания. Причем под норму попадают даже стерилизованные и помеченные особи. По мнению иркутских чиновников, это решение – первый шаг к безопасности человека и гуманному отношению к животному. Около 49% музеев в Калужской области находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую статистику приводят «Калужские новости» со ссылкой на официальные данные Федерального Минкультуры относительно состояния музеев в регионах ЦФО в прошлом году. С 2021 года этот показатель снизился почти на 5%, но по доле проблемных музеев Калужская область входит в печальный антитоп-5 ЦФО после Ярославской области, Москвы, Ивановской и Владимирской областей. Сравнение 2021 и 2025 года показывает, что в целом по ЦФО показатель состояния музеев снизился с 42% до 35%. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа, без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
3: А зачем?
2: Статус.
3: А налоги платить в разы больше готов?
2: Нет.
3: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: J.Cool. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Cool стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: улицы Москвы. На радио Монте-Карло.
1: Фрунзенская набережная. В центральном районе Москвы, Хамовники, между Крымским и Андреевским мостами протянулась набережная, само название которой звучит как пароль для избранных – Фрунзенская. Ее история началась еще в конце 16 века, когда в эти места переселили ткачи из Тверской губернии. Уже тогда жить здесь позволялось не всем, разрешение можно было получить только у самого государя. К 18 столетию на этих землях появились дворянские усадьбы с парками и прудами. Фамилии знатных семей, таких как Алсуфьева или Оболенские, сохранились в названиях местных переулков. А в глубине кварталов до сих пор можно найти остатки старинного парка усадьбы Трубецких с прудами, которые помнят эпоху Екатерины II. Современный облик набережной начал формироваться в 1872 году, после строительства Крымского моста, когда берега Москвы-реки стали постепенно облагораживать и благоустраивать. Изначально набережная носила название Хамовнической, но в 1930-е годы она была переименована в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. Тогда же здесь выросли первые многоэтажные сталинские дома, а гранитные берега придали набережной монументальный вид. После войны район окончательно закрепил за собой статус элитного. Здесь селились партийные руководители, военачальники, деятели науки и культуры. В 1950-х годах началась масштабная реконструкция. Набережную расширили, превратив в образцовый фрагмент сталинской Москвы широкими бульварами, парадной застройкой и продуманной инфраструктурой. Особую известность получил дом номер 50, прозванный в народе «домом отставных вождей». Вокруг него сложились целые кварталы, заселенные партийной и научной элитой, и эта традиция сохранится до сих пор. Новые жилые комплексы в Хамовниках, а особенно на Фрунзенской набережной, по-прежнему ассоциируются с высоким статусом. Сегодня Фрунзенская набережная — это не просто точка на карте Москвы, а особый образ жизни, сочетающий историческое наследие, престиж и гармонию с природой. Ее широкие прогулочные аллеи, величественные фасады и живописные виды на Москву-реку создают атмосферу, сравнимую с лучшими набережными мира — от Сены в Париже до Темзы в Лондоне. Этот район по-прежнему остается одной из самых желанных локаций для жизни, где каждый новый дом становится событием, а сам факт проживания здесь говорит об особом статусе. Местные жители получают доступ к музеям, театрам и деловым кварталам центра Москвы и в то же время могут каждый день наслаждаться тишиной парков, шелестом листвы и свежим речным ветром. Здесь, среди гранитных парапетов и отблесков вечерних огней в воде, особенно ясно ощущается, почему район Фрунзенской набережной в течение многих столетий остается воплощением престижа и безупречного вкуса.
0: Улицы Москвы. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио «Мон».

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные рядом СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране тарифы выросли в среднем на 1,7%. Процента. С октября начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8 до 22%. Цены на красную икру Новой Путины достигли рекордной цены, об этом сообщили в Росрыболовстве. Так, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за килограмм. Это самый высокий показатель для начала путины. Стоимость икры нерки и кижуча варьируется в диапазоне 11,5-13 тысяч рублей за килограмм, икра горбуша 8,5 тысяч. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах – на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Кроме того, в России обозначился высокий спрос на икру в начале сезона и небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в этом году. На 14 предприятиях Калужской области официально признали дефицит кадров. Региональное правительство утвердило перечень организаций, которым потребуется привлекать работников из других субъектов страны. В перечень вошли предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, науки и высокотехнологичных производств. В их числе Обнинская НПП «Технология», Центр имени Липунского, КТЗ, КАДВИ и другие. Включение в перечень означает, что эти предприятия могут рассчитывать на меры господдержки при трудоустройстве таких специалистов.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника семьи».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль лаванды. В июле французская область Прованс окрашивается в разные оттенки фиолетового цвета. Там расцветает главный символ и гордость этого региона – лаванда. И на полях сразу же появляются группы восторженных туристов и фотографов. В это время лаванду в Провансе можно встретить повсюду, не только на полях, но и на городских клумбах и просто в садах местных жителей. Французы настолько почитают это ароматное растение с нежными сине-фиолетовыми цветками, что ежегодно, начиная с июля и по середину августа, проводят фестивали лаванды. Проходят они в разных городках, и их неотъемлемой частью становится парад, когда по улицам шествуют жители города в традиционных провансальских костюмах, проезжают повозки, украшенные лавандой, а воздух наполняется ароматом этого душистого растения. Во время праздника в городах открываются ярмарки, где можно увидеть многочисленные изделия из лаванды, отведать разнообразные блюда и сладости с добавлением цветка, попробовать лавандовый чай и даже алкогольные напитки. Программа фестиваля всегда очень насыщенная. Проводятся пешие прогулки по лавандовым полям, организуются различные конкурсы как для взрослых, так и для детей, проходят музыкальные концерты, устраиваются танцы и многое другое. А на праздник лаванды в городе Со, который проходит 15 августа, в день окончания сбора лаванды в Провансе, приезжают ремесленники и парфюмеры со всех уголков Франции. Там проводятся мастер-классы по изготовлению парфюма и косметики. Музыканты играют старинные провансальские мелодии, а рядом проходит книжная ярмарка.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Суточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Энрике Иглесиас, Байландо. Карьера Энрике Иглесиаса началась в США. Однако родился будущий певец в Испании, где прожил первые 10 лет своей жизни. В 1985 году для семьи настали сложные времена. Дедушку Энрике похитили и несколько недель удерживали злоумышленники, требовавшие выкуп у тогда уже знаменитого Хулио Иглесиаса. Достичь цели им, впрочем, не удалось, и заложника отпустили. Но после этого и Хулио, и его дети, включая Энрике, переехали жить в Америку. Энрике, правда, говорит, что отец не хотел, чтобы сын становился певцом. Но желание самого Энрике было настолько сильно, что в итоге он чуть ли не превзошел славу своего отца, став самым известным из представителей латиноамериканской музыки в мире и получив за свое творчество ряд престижных музыкальных наград. Энрике Иглесиас, «Байландо».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Платье. Юбка. Туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным.

0: 88.
1: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Падение Икара.
2: История Икара, взлетевшего слишком близко к Солнцу, описана еще в древнегреческих мифах. Была ли у него реальная подоплека, неизвестно. Но спустя тысячи лет этот сюжет получил реальное воплощение. И все ради одного единственного снимка – фотографии астрофотографа Эндрю Маккарти под названием «Падение Икара». На снимке изображен человек в свободном падении на фоне Солнца. Кадр выглядит так, как будто его создали с помощью искусственного интеллекта или сложной компьютерной графики. Но это не ИИ и не Photoshop. В основе снимка реальный прыжок скайдайвера Габриэля Брауна, точные расчеты, телескопы и несколько недель подготовки. Все произошло 8 ноября 2025 года в пустыне Аризоны. Браун выпрыгнул из небольшого самолета с высоты около 1000 метров, а Маккарти снимал его с расстояния примерно 2,5 километров. Главная сложность была в том, чтобы парашютист на доли секунды оказался ровно на фоне солнечного диска. Для этого команда рассчитывала положение Солнца, траекторию самолета и точку съемки, а сам процесс координировала по рации. Чтобы добиться нужного положения самолета, потребовалось 6 заходов. Но сам кадр со скайдайвером получился во время первого прыжка. Маккарти использовал специальный телескоп с фильтром водородного альфа-излучения, который подчеркнул особенности поверхности Солнца. Затем изображения Солнца высокого разрешения были совмещены с кадром, на котором Браун пересекает солнечный диск. Название «Падение Икара» оказалось точным. В мифе герой поднимается слишком близко к Солнцу и падает вниз. На снимке Маккарти человек словно действительно срывается с солнечной высоты. Только здесь, за мифологическим образом, стоит не легенда, а тщательная подготовка с математическим расчетом, техникой, риском и идеальным совпадением момента.
0: Непридуманные сюжеты на радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Дворцовый мост. В Санкт-Петербурге есть множество мест с открыточными видами. Но есть среди них один, который все узнают без подписи. Разведенный Дворцовый мост над Невой – один из главных образов города и без преувеличения всей России. Его показывают каждому туристу. О нем пишут стихи, он появляется в литературе и давно стал частью культурной памяти. Этот мост не раз попадал и в кино. Кадр с разведенными пролетами, через который открывается перспектива Невы, стал хрестоматийным. Его используют, когда нужно мгновенно обозначить Петербург, его масштаб и настроение. Дворцовый мост строили в начале 20 века, чтобы соединить Адмиралтейскую сторону города с Васильевским островом. О необходимости такой переправы говорили еще задолго до начала работ, но к реальному строительству удалось приступить лишь накануне Первой мировой войны. Мост стал важной частью городского движения и одновременно новым архитектурным акцентом на Неве. Свое название он получил по расположенному рядом Зимнему дворцу и за всю историю менял его лишь однажды, на несколько десятилетий в советский период став республиканским. Конструкция моста продумана так, чтобы не мешать судоходству. Центральный пролет разводится, пропуская корабли. Именно в этот момент Дворцовый мост превращается в зрелище. Фотографии разведенного моста с уходящей вдаль линией воды и силуэтом Петропавловской крепости давно стали самостоятельным символом Петербурга. А спуск к воде, украшенный каменными львами, одна из самых узнаваемых городских деталей. Перед открытием мост прошел серьезную проверку на прочность. По нему проехали 34 грузовика, а позже его облик дополняли и меняли в соответствии с эпохой. Так, например, в советское время здесь появились чугунные ограждения с характерной символикой. Сегодня Дворцовый мост остается одной из ключевых транспортных артерий города. По нему движутся автомобили и идут пешеходы, а центральный пролет по-прежнему разводят по ночам. Но в сознании людей он давно перестал быть просто дорогой через Неву, став настоящим символом Петербурга.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: 23 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
2: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Gypsy Kings. Известная своими зажигательными песнями группа Gypsy Kings образовалась в конце 70-х годов в городке Арль на юге Франции под именем Los Reyes. Название обыгрывало фамилию основателя коллектива, исполнителя фламенко Хосе Рейса, а заодно означало на испанском «короли». Позже команда переименовалась в Gypsy Kings, цыганские бароны, напоминая о цыганских корнях основателя. Решающую роль в успехе коллектива сыграло знакомство в 1986 году с продюсером Клодом Мартинесом. Благодаря ему Gypsy Kings обрели мировую известность и продолжают работать до сих пор. Gypsy Kings.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Крепость Кёнигштайн. Расположена неподалеку от Дрездена на берегу реки Эльба, крепость Кёнигштайн является главной местной достопримечательностью, посмотреть на которую приезжают сотни тысяч туристов с

0: всего света. Построена крепость была в 13 веке по приказу короля Вацлава I, а первое письменное упоминание о ней датируется 1241 годом в Верхнелужицкой пограничной грамоте, которую тот же Вацлав скрепил печатью «In lapide regis», что переводится с латыни как «на камне короля». Отсюда и имя крепости – Кёнигштайн или «камень короля». Правда, изначально она была не каменной, а деревянной, но постепенно была перестроена, расширена и укреплена. Причем настолько, что за века существования Кёнигштайна ее никому не удалось захватить. О неприступности крепости ходили легенды, и многие короли, цари и полководцы приезжали в Саксонию, чтобы посмотреть на чудесные укрепления. Несколько раз Кёнигштайн посещал даже Петр I. Говорят также, что интерес к крепости проявлял и Наполеон Бонапарт. Неудивительно, что со временем у такого неприступного сооружения появилась новая функция. Кёнигштайн стали использовать как тюрьму. Например, в начале 18 века в заточении здесь находился знаменитый алхимик Бёдгер и под неусыпным надзором проводил свои опыты, результатом которых стало появление первого в Европе фарфора. Кроме того, местные герцоги и короли хранили в Кёнигштайне свои бесценные сокровища. Известно, что во второй половине 19 века в местной сокровищнице хранилось более 2 миллионов таллеров – серебряных монет того времени, расфасованных в деревянные бочки. Сегодня Кёнигштайн функционирует как музей, который ежегодно посещают более 700 тысяч туристов. Кроме того, находящаяся на горе крепость является отличной смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на долину реки Эльба.
1: Чудеса света на радио.

0: акцентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам

0: круглосуточно. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы, услуг в магазинах и ресторанах. Сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен единый QR-код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка. Издательство «Просвещение» заявило о резком росте числа поддельных учебников. Контрафактные учебники и пособия для начальной и средней школы продаются через маркетплейсы, заявили в пресс-службе издательства. Заявлено, что в поддельных учебниках текст переснят с оригиналов, что приводит к плохой цветопередаче и ошибкам в содержании. За информацию о производителях подделок издательство объявило вознаграждение до 500 000 рублей. В Госдуме хотят ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. В Калуге уже 12 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. По результатам экзаменов по химии и русскому языку максимальный результат получили по 6 выпускников. Так, на экзамене по химии 100 баллов набрали выпускники школы номер 17, 3 школьника из лицея номер 36, еще двое из школы номер 45. А на экзамене по русскому языку сотка у учащихся школы номер 13, 24 гимназии, 36 и 48 лицеев и у двоих выпускников школы номер 46. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
2: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111! 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: «Пять песен о любви».

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента».
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Откройте накопитель счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград, автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
8: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Рассматривалось несколько вариантов. В первом случае повышение лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Во втором – стимулирование габаритов, увеличение лимитов в 1,5 раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. Роснефть отрицает ограничения на продажу топлива. Глава компании Игорь Сечин заявил, что они не вводили никаких лимитов на своих ИЗС. По его словам, компания продолжает поставлять на российский рынок практически весь объем производимого топлива и обеспечивает стабильное снабжение потребителей. Сечин добавил, что горючее в полном объеме получают как обычные автомобилисты, так и соцобъекты, бюджетные организации, промышленные предприятия, сельхозкомпании. Сечин также заявил, что заправки компании готовы к стабильной работе на 100%. Суд по делу экс-губернатора Рязани и бывшего мэра Калуги Николая Любимова отложили на 29 июля. Срок содержания обвиняемого в СИЗО продлен до 3 декабря, равно как и срок ареста его имущества. Также суд отказал в прошении сделать процесс закрытым. Отказано судом и в просьбе Любимова помочь заключить контракт с Минобороны и пойти на СВО. Из оглашенных сведений в суде стало известно, что Любимов заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрят в особом ускоренном порядке. Как сообщалось ранее, Любимову вменяют 3 эпизода взяток на 272 миллиона рублей, полученных им в период губернаторства.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло.
1: Летнее меню. Зеленый салат с манго.
2: Главный секрет тайской кухни – искусство баланса. Местным кулинарам удается сочетать острое, кислое, соленое и сладкое, подавая гостям блюда с удивительными вкусами. Одно из таких блюд – салат сомтам мамуанг. Главный ингредиент которого – незрелая хрустящая манго. Именно оно придает блюду свежесть, которая помогает взбодриться в летний зной. Манго нарезают тонкой соломкой и добавляют к нему жареный арахис, помидоры черри, сушеные креветки и иногда длинную фасоль. Затем в ход идут специи. В ступку кладут чеснок, острый чили и пальмовый сахар. Добавляют рыбный соус и сок лайма, перетирают, чтобы вкусы перемешались, и все это отправляется в салат. Готовят блюдо быстро, чтобы манго не успело размякнуть. По вкусу салат напоминает настоящие американские горки. Острое сменяется то соленым, то сладким, и все это еще и хрустит. Поэтому подают салат чаще всего с клейким рисом. Он помогает справиться с остротой и собрать сок со дна тарелки.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Конечно, мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: J.Q. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q. стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок. Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные рядом СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране тарифы выросли в среднем на 1,7%. Процента. С октября начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8 до 22%. Цены на красную икру Новой Путины достигли рекордной цены, об этом сообщили в Росрыболовстве. Так, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за килограмм. Это самый высокий показатель для начала путины. Стоимость икры нерки и кижуча варьируется в диапазоне 11,5-13 тысяч рублей за килограмм, икра горбуша 8,5 тысяч. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах – на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Кроме того, в России обозначился высокий спрос на икру в начале сезона и небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в этом году. На 14 предприятиях Калужской области официально признали дефицит кадров. Региональное правительство утвердило перечень организаций, которым потребуется привлекать работников из других субъектов страны. В перечень вошли предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, науки и высокотехнологичных производств. В их числе Обнинская НПП «Технология», Центр имени Липунского, КТЗ, КАДВИ и другие. Включение в перечень означает, что эти предприятия могут рассчитывать на меры господдержки при трудоустройстве таких специалистов.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника семьи».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте 300 слойная 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. Кизас, кизас, кизас. Песня «Кизас, кизас, кизас» появилась в 1947 году. Ее написал кубинский композитор Освальдо Фарес. И в этих трех словах «может быть, может быть, может быть» уместилась целая история сомнений, ожидания и неуловимой любви. Песня быстро вышла за пределы Кубы. На английском она стала известна как «Perhaps, perhaps, perhaps». Ее исполняли на разных языках и в самых разных версиях, от романтического болеро до танцевальных аранжировок. Среди тех, кто обращался к этой мелодии, были Нэт Кинг Коул, Бинг Кросби, Сара Монтьель, испанская группа «Оле Оле» и многие другие. А в 2013 году свою версию записали Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. «Кизас, кизас, кизас».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
3: «Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Более половины российских регионов ограничили найм трудовых мигрантов. Об этом сообщили в торгово-промышленной палате. В пример там привели Петербург, где до конца года сохраняется запрет на работу мигрантов по патентам в такси и курьерской доставке. Всего подобные другие ограничения действуют в 52 субъектах. В ТПП уверены, что рынок труда справляется с такими изменениями, однако бизнес отмечает нехватку сотрудников и рост стоимости их услуг. На прошлой неделе президент подписал закон, который ужесточил правила медосмотра для мигрантов. Теперь пройти его нужно не в течение квартала, а за месяц после въезда в страну. Власти Иркутской области разрешили убийство бездомных собак. Закон приняли местные депутаты, отправили его на подпись губернатору. Нововведение предполагает возможность эвтаназии животных без надзора гуманным способом в исключительных случаях. Решение будет принимать комиссия. Иркутский закон дает право на убийство собак, если они виновны в нападении или смерти людей или переносят опасные заболевания. Причем под норму попадают даже стерилизованные и помеченные особи. По мнению иркутских чиновников, это решение – первый шаг к безопасности человека и гуманному отношению к животному. Около 49% музеев в Калужской области находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую статистику приводят «Калужские новости» со ссылкой на официальные данные Федерального Минкультуры относительно состояния музеев в регионах ЦФО в прошлом году. С 2021 года этот показатель снизился почти на 5%, но по доле проблемных музеев Калужская область входит в печальный антитоп-5 ЦФО после Ярославской области, Москвы, Ивановской и Владимирской областей. Сравнение 2021 и 2025 года показывает, что в целом по ЦФО показатель состояния музеев снизился с 42% до 35%. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
3: А зачем?
2: Статус.
3: А налоги платить в разы больше готов?
2: Нет.
3: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио. Mom.

«Жильцы Москвы» на радио «Монте-Карло». Фрунзенская набережная. В центральном районе Москвы, Хамовники, между Крымским и Андреевским мостами протянулась набережная, само название которой звучит как пароль для избранных – Фрунзенская. Ее история началась еще в конце 16 века, когда в эти места переселили ткачи из Тверской губернии. Уже тогда жить здесь позволялось не всем, разрешение можно было получить только у самого государя. К 18 столетию на этих землях появились дворянские усадьбы с парками и прудами. Фамилии знатных семей, таких как Алсуфьева или Оболенские, сохранились в названиях местных переулков. А в глубине кварталов до сих пор можно найти остатки старинного парка-усадьбы Трубецких с прудами, которые помнят эпоху Екатерины II. Современный облик набережной начал формироваться в 1872 году, после строительства Крымского моста, когда берега Москвы-реки стали постепенно облагораживать и благоустраивать. Изначально набережная носила название Хамовнической, но в 1930-е годы она была переименована в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. Тогда же здесь выросли первые многоэтажные сталинские дома, а гранитные берега придали набережной монументальный вид. После войны район окончательно закрепил за собой статус элитного. Здесь селились партийные руководители, военачальники, деятели науки и культуры. В 1950-х годах началась масштабная реконструкция. Набережную расширили, превратив в образцовый фрагмент сталинской Москвы, широкими бульварами, парадной застройкой и продуманной.

0: оборудованной инфраструктурой. Особую известность получил дом номер 50, прозванный в народе «домом отставных вождей». Вокруг него сложились целые кварталы, заселенные партийной и научной элитой, и эта традиция сохраняется до сих пор. Новые жилые комплексы в Хамовниках, а особенно на Фрунзенской набережной, по-прежнему ассоциируются с высоким статусом. Сегодня Фрунзенская набережная — это не просто точка на карте Москвы, а особый образ жизни, сочетающий историческое наследие, престиж и гармонию с природой. Ее широкие прогулочные аллеи, величественные фасады и живописные виды на Москву-реку создают атмосферу, сравнимую с лучшими набережными мира — от Сены в Париже до Темзы в Лондоне. Этот район по-прежнему остается одной из самых желанных локаций для жизни, где каждый новый дом становится событием, а сам факт проживания здесь говорит об особом статусе. Местные жители получают доступ к музеям, театрам и деловым кварталам центра Москвы и в то же время могут каждый день наслаждаться тишиной парков, шелестом листвы и свежим речным ветром. Здесь, среди гранитных парапетов и отблесков вечерних огней в воде, особенно ясно ощущается, почему район Фрунзенской набережной в течение многих столетий остается воплощением престижа и безупречного вкуса.
1: Улицы Москвы.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: Корпоративный мессенджер номер один по данным Rating.com.us за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: круглосуточно.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио Монте-Карло.

0: летней музыки на радио Монте-Карло.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: «Радио Монте-Карло».

0: «Время джаза» на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Когда я пою, песня проникает в душу каждого из слушателей. Думаю, это происходит потому, что песня и в моей душе тоже. Это происходит само собой. Я ничего не могу с этим поделать. Если пою печальную песню об утраченной любви, то у меня болит душа. Я сам ощущаю эту утрату. Фрэнк Синатра.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Вот что ты.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.